0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

Holy shit.

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. К психологам обращаются не только молодые люди, но и зрелые пары. Многие из них обеспокоены тем, что их чувства проглотил быт, и как-то с годами становится скучно. Итак, как освежить чувства в браке? Есть ли какие-либо лайфхаки?
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Знаете, у многих из них обеспокоены тем, что их чувства проглотил быт, и как-то с годами становится скучно. Итак, как освежить чувства в браке? Есть ли какие-либо лайфхаки?
0: НИДО с психологом.

0: для пар. С юмором, но по делу. Лайфхак номер один. Перестаньте быть соседями по квартире. Если ваши диалоги выглядят так: хлеб купил? Да. Свет выключи? Угу. Поздравляю, вы не муж и жена, вы соседи. Добавьте в речь жизнь, шутку, комплимент, интерес. Хотя бы раз в день скажите что-то не про быт. Лайфхак номер два. Верните первое свидание. Когда вы в последний раз собирались друг для друга, а не потому, что гости придут, сделайте мини-свидание. Даже дома, даже с пловом, но с настроением. И да, отложите телефон, пусть отдыхает. Лайфхак номер три. Не копите обиды, вы не склад. Некоторые пары живут по принципу «я запомню, все запомню». И однажды... Не надо однажды. Говорите сразу, но спокойно, иначе потом взорвет так, что соседи тоже узнают подробности вашей личной жизни. Лайфхак номер четыре. Добавьте новизну. Мозг любит новое. Если каждый день одинаковые, чувства засыпают. Смените маршрут прогулки, приготовьте что-то необычное, попробуйте новые хобби вместе. Даже небольшие изменения уже оживляют отношения. Лайфхак номер пять. Флирт не только для чужих. Почему-то с чужими люди умеют шутить, улыбаться, а дома строгий режим, серьезный человек. Верните легкость, подкол, взгляд, прикосновение. Вы не только родители и партнеры, по быту вы еще мужчина и женщина. Лайфхак номер шесть. Не превращайтесь в контролера. Постоянные проверки, допросы, ревность убивают не только свободу, но и чувства. Там, где нет воздуха, любовь не живет. Лайфхак номер семь. Благодарите. Да-да, простое спасибо работает лучше, чем вы думаете. За мелочи, за работу, за присутствие. Люди тянутся туда, где их ценят. Итак, освежить чувства – это не про глобальные перемены. Это про маленькие ежедневные действия. Любовь не исчезает внезапно, она просто перестает получать внимание. Поэтому, если хотите как раньше, начните вести себя так, как тогда, только уже с опытом и пониманием, что рядом ваш человек. На этом все, мои хорошие. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой. Реклама Дар Азия Плюс.
2: Бангоми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Tro Colors, Safi Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safi Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کوهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: Радио «Азия Плюс».

عشق من باشی وقتی که بیرونم منتظرم باشی

тута руна. Радабандии та рунагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс. Радиои Азия Плюс. Баруи шунидан. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Хосила зикри худояст, камоли хамакас. Он чебе зикри худояст, хаманукзонаст. Ибни Ямин.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Имон Интернешнл бо курби муофиг ва комиссии камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11-22.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикские и китайские компании подписали более 50 соглашений на 8 миллиардов долларов. Власти Индии призвали граждан работать из дома ради экономии топлива. Президент США отверг предложение Ирана по урегулированию конфликта. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и китайские компании подписали более 50 соглашений на 8 миллиардов долларов. Накануне 11 мая в Пекине президент республики Моли Рахмон встретился с руководителями и представителями китайских компаний. Глава государства представил инвесторам экономический потенциал республики, отметив благоприятный инвестиционный климат, реформу в сфере защиты капитала и новые возможности для бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства. Моли Рахмон сообщил, что объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана достиг почти 6 миллиардов долларов. В Таджикистане работают свыше 700 компаний с китайским капиталом. Среди приоритетных направлений взаимодействия названы энергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, промышленное, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, а также искусственный интеллект и развитие зеленой экономики. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Тегерана на американское предложение по урегулированию ситуации оказался для Вашингтона неприемлемым. Ответ Тегерана был передан американской стороне через пакистанских посредников 10 мая. Ранее Wall Street Journal сообщала, что Иран предложил США 30-дневные переговоры по ядерной программе и частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране в обмен на снятие блокады и открытие морских маршрутов. Однако иранское агентство Тасним назвало часть публикаций недостоверной. По его данным, Иран требует немедленного прекращения боевых действий, снятия морской блокады, отмены нефтяных санкций, а также гарантий отсутствия новых атак. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне энергетического кризиса призвал граждан отказаться от несрочных поездок, сократить потребление топлива, ограничить покупку золота, а также активнее переходить на дистанционную работу. Об этом сообщает New Foundation. Моди заявил, что текущая глобальная ситуация требует от граждан повышенной ответственности и что импортируемые нефтепродукты необходимо использовать только при необходимости, чтобы сохранять валютные резервы и снижать зависимость от внешних факторов. В Вене состоялось открытие юбилейного 70-го конкурса Евровидения. Сегодня, 14 числа, пройдут полуфиналы, и часть конкурсантов покинет шоу. Финал Евровидения 26 состоится 16 мая. В нем выступят 25 из 35 участников, заявленных на конкурс. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
2: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-0606.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Привет из Худжанда! Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком.
10: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
12: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
1: О, че хубки багор, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоджаш хаст Аллервик. Рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: میدونید اقدامی زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدامی زور رو اعلان میکنند. تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-22-22 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
3: Думаешь, полеты – это дорого? АВС Ти-Джей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Корти-Мели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС Ти-Джей. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: سوآت در تاجیکستان نو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмин Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Прокуратура начала расследование по факту ненадлежащего обращения с ребенком в детсаду. В Бухтаре открылся международный симпозиум о древнем Хутале. В Узбекистане двое парней покончили с собой из-за проигранных ставок на UFC. Далее подробности этих и других событий. Прокуратура города Душанбе начала проверку в отношении воспитателя и других ответственных лиц детского сада номер 12 столичного района Исмаила Самани за ненадлежащее обращение с воспитанником этого учреждения. В социальных сетях ранее была опубликована видеозапись, на которой предположительно зафиксировано, как воспитатель грубо обращается с ребенком и даже бьет девочку несколько раз по лицу и плечу. По данным столичной милиции, инцидент произошел 7 мая. Сообщается, что по итогам проверки действиям лиц, запечатленных на видеозаписи, а также действиям или бездействию руководства дошкольного учреждения, будет дана правовая оценка. После этого в соответствии с законодательством республики будет принято соответствующее процессуальное решение. В социальных сетях Узбекистана распространяется сообщение о том, что двое молодых людей якобы совершили самоубийство после крупных проигрышей на ставках, связанных с боем Хамзата Чамаева, который он проиграл. Согласно распространяемой информации, молодые люди брали кредиты, продавали автомобили и другое имущество, рассчитывая получить прибыль после исхода поединка. После неожиданного результата боя они, как утверждается, оказались в тяжелом финансовом положении. По данным На данный момент официального подтверждения между тем этой информации нет. Тем не менее, сообщения вызвали широкий общественный резонанс в социальных сетях и вновь привлекли внимание к проблеме азартных игр и букмекерских ставок. Специалисты регулярно предупреждают, что игровая зависимость может привести к серьезным финансовым и психологическим последствиям, особенно для молодежи. В Бухтаре накануне 11 мая начал работу международный симпозиум, посвященный древнему Хуталю. Основной темой форума стали история древнего Хуталя, а также его значение для развития языка, культуры и цивилизации таджикского народа. В церемонии открытия приняли участие представители государственных структур, ученые, исследователи и специалисты из Таджикистана и зарубежных стран. Глава Хатунской области Давлатали Саид, открывая мероприятие, заявил, что в годы независимости изучение и сохранение историко-культурного наследия стало одним из приоритетных направлений государственной политики. Хуталь является не только географической областью, но и крупным историко-культурным пространством, где на протяжении веков развивались традиции народов региона, отметил он. Симпозиум пройдет также в Душанбе, в Нурике и в районах Васе, Хувалин и Дангара. В рамках мероприятия запланированы научные заседания, тематические обсуждения и посещение исторических памятников. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунави аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными,

0: بگیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام و نسب خود و شهر زیست به رقم 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سامونه نیترو نقطه تیجی. یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
1: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
2: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Радио Бохарфи Авари Альфбо.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: اوجی دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: Радио. Азия Плюс.

0: صادق.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Бахшида басиву панчсологии и стеклоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоди рутпонг. Порой соит корон. Листе соли. Акнун бо чор дафо изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То си юми сентябр азиним коня дисти фода борда. Исте солоти худро руш бигирет. Ва хам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузорет. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо хам кадами рушди иктисоди милли. Ва пушти бори бо этимоди. Соит корони ватанием. Сано ад соди рот бонг. Хадафи мо муваффакияти шумо.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачипс хари. Яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист ба рахами 94-888-888 фирист. Ихдом ҳарузи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
8: Рахами телефони идораи реклама. 41-41.
9: Сочне. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Тото та Рона. Радабандии та Ронагои Тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Эмомали Рахмон и премьер Госсовета Китая обсудили вопросы сотрудничества. В учебнике Таджикистана планируют внедрить QR-коды. Завершилась объявленная ко Дню Победы перемирие между Россией и Украиной. В Худжанде проходит международный фестиваль-конкурс «Шашмакома». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Сануат Содирот Бонг по максади дастгири шарвандон ва дойраҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Сануат Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
5: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
4: Сануат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
8: НИДО. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО.
6: И я тишумо.
9: Рахами телефона идора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: НИДО. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос.

0: Нигиной Мамаджановой.
1: Знаете, у брака есть одна особенность. Вначале бабочки в животе, а через пару лет проявляются тараканы в голове. Причем у обоих. Но есть хорошая новость. Чувства можно освежить. И для этого не обязательно менять партнера. Иногда достаточно обновить поведение. Итак, лайфхаки для пар. С юмором, но по делу. Лайфхак номер один. Перестаньте быть соседями по квартире. Если ваши диалоги выглядят так. Хлеб купил? Да. Свет выключи? Угу. Поздравляю, вы не муж и жена, вы соседи. Добавьте в речь жизнь, шутку, комплимент, интерес. Хотя бы раз в день скажите что-то не про быт. Лайфхак номер два. Верните первое свидание. Когда вы в последний раз собирались друг для друга, а не потому, что гости придут. Сделайте мини-свидание. Даже дома, даже с пловом, но с настроением. И да, отложите телефон, пусть отдыхает. Лайфхак номер три. Не копите обиды. Вы не склад. Некоторые пары живут по принципу «я запомню, все запомню». И однажды... Не надо однажды. Говорите сразу, но спокойно. Иначе потом взорвет так, что соседи тоже узнают подробности вашей личной жизни. Лайфхак номер четыре. Добавьте новизну. Мозг любит новое. Если каждый день одинаковые, чувства засыпают. Смените маршрут прогулки. Приготовьте что-то необычное. Попробуйте новые хобби вместе. Даже небольшие изменения уже оживляют отношения. Лайфхак номер пять. Флирт не только для чужих. Почему-то с чужими люди умеют шутить, улыбаться, а дома строгий режим, серьезный человек. Верните легкость, подкол, взгляд, прикосновение. Вы не только родители и партнеры, по быту вы еще мужчина и женщина. Лайфхак номер шесть. Не превращайтесь в контролера. Постоянные проверки, допросы, ревность убивают не только свободу, но и чувства. Там, где нет воздуха, любовь не живет. Лайфхак номер семь. Благодарите. Да-да, простое спасибо работает лучше, чем вы думаете. За мелочи, за работу, за присутствие. Люди тянутся туда, где их ценят. Итак, освежить чувства – это не про глобальные перемены. Это про маленькие ежедневные действия. Любовь не исчезает внезапно, она просто перестает получать внимание. Поэтому, если хотите как раньше, начните вести себя так, как тогда, только уже с опытом и пониманием, что рядом ваш человек. На этом все, мои хорошие. С вами была Нигина и программа «Не то». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Не то» с Нигиной Мамаджановой.
2: Басу барасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
0: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Некоторые мамы и папы хотят потеплее укутать малыша, когда он совсем кроха, даже если на улице жарко. Но груднички перегреваются быстрее взрослых, и важно вовремя заметить, что малышу жарко. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если у малыша влажная шея, горячая спинка или затылок, покраснели щечки, он беспокоится без причины или наоборот становится слишком вялым, возможно, ему просто некомфортно из-за жары. Еще один сигнал – это учащенное дыхание и потливость во время сна. Проверять лучше не ручки и ножки, они часто прохладнее, а именно шею и область груди. Если там жарко и влажно, то значит одежды слишком много. Помните простое правило. Малышу обычно достаточно на один слой одежды больше, чем взрослому рядом. И, конечно же, свежий воздух и комфортная температура в комнате помогают ребенку спать спокойней и чувствовать себя хорошо. Пусть в вашем доме будет тепло, но без перегрева. Берегите своих малышей. А позаботиться о коже ребенка помогут подгузники «Совпремиум». Они мягкие, комфортные, нежные и сохраняют сухость до 12 часов.
0: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают

0: удерживают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Суф премиум. Выбор заботливых родителей.
1: Шарики Лазабор Мили и Цвакевси. Формующий хурок Осон Вабейнаубат.
2: Шумо пьез родус не дурит, амо обичаш ро астезии он хуш на дурит. Лазатбор оги гали ин мушкили ро ба шумо пешниҳод мекунад. Оҳиста ва бо корди тез пора кардани пиёз боиси он мешавад ки чашмони шумо ашкбор нашаванд. Пора кардани пиёз ҳар қадар сусттар, бориқтар ва дақиқтар бошад, ҳамон қадар ҳуҷайраҳо кам осеб мебинанд ва ихроҷи газ кам мешавад. Корди кунд бошад, пиёзро фишурдаву майда мекунад ва таъсири асабоникунандаро зиёд менамояд. Имрӯз дар ошхонаатон албатта ҳамин лайфхакро таҷриба кунед.
1: Бо замимаи милли итс хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونه. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В учебнике Таджикистана планируют нюдистские аркоды. В Душанбе задержаны зачинщики массовой драки. Завершилось объявленное ко Дню Победы перемирие между Россией и Украиной. Стороны обвиняют друг друга в его нарушении. Далее подробности этих и других событий. Президент Республики Мумин Рахмон в рамках государственного визита в Китай в Пекине встретился с премьер-министром Госсовета Ли Цзяном. Мумин Рахмон подчеркнул, что Китай остается для нас дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером. В прошлом году объем товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46%, а китайские инвестиции в экономику республики достигли почти 6 миллиардов долларов, большая часть из которых – прямые инвестиции. Было подчеркнуто, что Таджикистан заинтересован в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития зеленой экономики, энергетики и промышленности. Два наименования учебников для школьников оснастили QR-кодами. В дальнейшем все учебные здания в стране планируются обеспечить QR-кодами для расширения доступа к дополнительным образовательным материалам и более активного внедрения современных технологий в процесс обучения. Об этом было доложено заместителю министра образования и науки Бадреддину Музафаразуда в ходе посещения им склада Центра разработки и издания оборота учебной и методической литературы министерства. Замминистр дал ответственным лицам поручение по усилению контроля за содержанием, качеством печати и подготовкой учебной литературы для школьников. Минувшей ночью завершилось объявленное ко Дню Победы перемирие между Россией и Украиной. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренности о перемирии. Так, российская сторона отмечает, что не наносила удары по позициям вооруженных сил Украины во время перемирия. Однако зеркально реагировала на нарушение перемирия. Наносились ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны России. По информации ведомства, за время перемирия Киев нарушал его условия около 24 тысяч раз. В свою очередь, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 9 мая российские войска совершили 51 атаку в отношении Украины. Были обстреляны приграничные районы в нескольких областях Украины. Конфликт, возникший на почве финансовых разногласий и долговых обязательств, привел к массовой драке в Душанбе. Двое мужчин, привлекая своих сторонников, собрались на парковке торгового центра «Гульдаста», расположенного по улице Нусратулло Максума, где умышленно организовали групповую драку. В ходе конфликта участники, грубо нарушая общественный порядок, использовали предметы, применяемые в качестве холодного оружия, включая кастеты, металлические биты и другие твердые предметы. В результате столкновения один из участников драки получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту, следственным отделом управления МВД по городу Душанбе возбуждено уголовное дело. Идет предварительное следствие. В Худжанде накануне состоялась церемония открытия международного фестиваля-конкурса «Шашмаком», организованного по инициативе областной администрации в честь 35-летия государственной независимости, а также посвященный Дню Шашмакома. В фестивале принимают участие исполнители Шашмакома и специалисты сферы культуры из Франции, Азербайджана, Ирана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Общий призовой фонд конкурса составляет 28 тысяч долларов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Да, друзья, выходные пролетели, и мы с красным румянчиком на лице, потому что такие отдохнувшие, бодрые, снова возвращаемся к своим трудовым задачам. Но напоминаем то, что уже все-таки середина, почти середина трудового рабочего дня, а это означает, что энергии она убывает, а ее становится меньше. Вот уже было 100 делений, потом 95, потом 85, потом 75, и глядишь, уже почти ты... под 50% у тебя энергии осталось. Друзья, ну чтобы зарядиться эмоционально, советуем добавить звук к вашему радиоприемнику, заряжаться здесь, в эфире радиостанции «Азия Плюс» и открывать то самое второе дыхание. Здесь у микрофона для этого Андрей Соколов и Лола Абдуназарова, дорогие друзья. Всем привет!
1: Всем привет, друзья! И по привычке хотелось бы сказать хорошего всем понедельника, но в этот раз...
0: что-то не то.
1: Да, мы его благополучно как-то даже проскочили, можно сказать, поэтому даже для тех, кто верит, что понедельник день так себе, друзья, сегодня рабочая неделя началась со вторника, а это значит, что совсем немножечко у нас, ну, в любом случае меньше, в этот раз до выходных, и это тоже такой вот повод, чтобы лишний раз улыбнуться. Поэтому всем бодрости, энергии, хорошего настроения, положительных эмоций прям через край. И давайте вместе открывать второе дыхание.
0: Да, именно так, друзья, вместе, как всегда. Все три часа сегодня мы с вами проведем. Весело, интересно и задорно. Ну и, конечно же, наш шоу-контент не заставит тебя долго ждать уже после буквально курса валют. И парочки музыкальной композиции. Мы снова вернемся и расскажем, что бесшабашного произошло в мире за это время.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Бонки Милли Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумми ӯзбекӣ 77.3 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 10 афғонӣ 1.46 дирам, 1 риоли саудӣ 2.49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 12.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.36 дирам, 1 евро 11 сомонӣ арзиш дорад. Дар атрофат мардумеро гирд биёр, ки туро ба боло ва ба пеш таҳрик бидиҳанд. Онҳое, ки туро мехоҳанд ба қафо ва поин бикашанд, дар гирдамон кофӣ аст. Ин суханони Джордж Клуни аст. Як бор бубинед, ки ҳамин ду гурӯҳи мардум дар атрофи шумо низ ҳастанд ё не. Шинохта тавонистани одамон ҳамеша ва дар ҳар давру замон муҳим буд. Имрӯз ҳам.
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
3: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: все безумие мира за 3 минуты.
1: Ну, дорогие друзья, интересные тренды появляются в мире. Мы сегодня поговорим о российских мужчинах.
2: Вот и не нужно после этого говорить, что только у женщин свои заморочки, они готовы что-то в себе менять.
1: Ой, Лола!
2: Да-да-да, я уже заранее камушки в огород. Подготовилась.
1: Да. Ну вот российские мужчины бросились ломать себе уши ради схожести с бойцами ММА, дорогие друзья. Да, мастера, специализирующиеся на данной процедуре, рассказали, что у них нет даже свободных окон на следующие месяцы. То есть получается такой колоссальный всплеск. По его словам, большая часть клиентов – жители южных регионов, получается, России, но есть желающие из центральной части страны тоже.
2: То да, есть, да,
1: знаешь,
2: да.
1: Это когда у тебя ухо такой, пельмешек такой помятый, да?
2: Да, вот и я о том же. У всех, конечно, свои предпочтения, но вот то, что мужчины сейчас готовы вот так вот трансформировать свою внешность, ну, я даже не знаю, как это можно прокомментировать. Вообще нет.
1: Знаешь, как это можно использовать? Вот ты представь, такую идешь так по улице, темно, так пару ребят, так опаньки, пацанчик.
2: Ага, а ты им уши показываешь.
1: А ты так, смотри, какие у меня уши, смотри сюда, кто я?
2: Вот
1: и они все разбегаются.
2: Видимо, да, только вот в таком вот контексте.
1: Или ломают вам уши снова.
2: Повторно, да, повторно. Обратно. Но вообще, друзья, действительно, во время процедуры мастер всегда учитывает пожелания своих клиентов по интенсивности.
1: Сломайте мне так, чтобы было естественно, да?
2: Вот, сдавливание ушей и даже место перелома. А стоимость вот этой самой манипуляции на минутку составляет 6 000 рублей за одно ухо.
1: Это за ухо, только за одно.
2: Ну, да. Захочешь, чтобы было одно, будет одно. Захочешь, чтобы два, будет два. Но в любом случае, совсем, знаешь, недешево стоит, хотя это можно сделать, мне кажется, и без мастера, особо не напрягаясь.
1: Да попроси друзей просто.
2: Да, друзей, я не знаю, самому.
1: Или пойти просто в спортзал, где тренируются ММАшники.
2: Вот, я только хотела самому в спортзал
1: записаться. Они тебе такой шипалах дадут, что у тебя там сразу все и появится, да. Ну, интересно, интересно. Но, однако, врачи, конечно, отоларингологи, ухо-горлоносы, предупреждают, что такая процедура может быть опасна. Врачи объяснили, что вот так чревато потерей слуха, воспалением хряща или возможными гнойными воспалениями. Но, кроме того, сразу не убрать вот это все скопившуюся травму бывает очень сложно. Приходится потом все это очень долго лечить при этом. Так что даже в некоторых случаях может происходить деформация уха. Не только того места, где был перелом произведен, но и в целом. То есть другие последствия тоже могут быть. В общем, ничего хорошего нету от этого, да. Да, ну, правда, мне кажется, лучше пойти просто в ММА позаниматься, заплатить эти 6 000 там, рублей, да, грубо говоря, пойти в этот спортзал, потренироваться, хотя бы вот чему-то научиться, каким-то навыкам интересным, вот. И как бонус получить переломуха.
2: Вот, а я еще раз повторю, вот как после этого теперь можно сказать что-то про женщин, которые стремятся быть красивыми, очень часто как раз-таки для мужчин, они-то готовы себе там форму носа поменять.
1: Понимаешь, вот ты и вот... У тебя не накачанные особо мышцы. Ты вроде так, у тебя такая немножко слащавая внешность. Тебе хочется быть брутальным. Ну как быть?
2: То есть
1: ну хорошо.
2: За счет ушей.
1: Ну хорошо, вот борода не помогла. Может быть, у кого-то она очень хорошо растет, у кого-то не очень. А уши-то у всех-то есть, и сломать-то их всегда можно.
2: Я представляю даже себе, как это выглядит. Тот самый
1: это
2: человек,
1: очень неприятно выглядит, кстати,
2: которого
1: говоря,
2: ты да, описал, еще и добавится к этому всему сломанный уш. Ну, ты знаешь, привлекательного мало. Мало, честно говоря.
1: А представь,
2: если
1: вот ты приходишь
2: вот
1: с этими
2: да,
1: сломанными ушами, приходишь, так там эти ММАшники стоят. Вы знаете, ребята, я вот тут занимался уже не первый год, видите, по моим ушам, видите, второе, правое, левое, все переломано.
2: Когнитивный диссонанс возникнет.
1: А ты говоришь, покажи что-нибудь, что ты умеешь. Я не могу, уже уши переломаны, все, это пик карьеры.
2: Возможно. Ну, ты знаешь, опять же, кто бы что ни говорил про спортсменов и про их уровень интеллекта, я думаю, что любой боец ММА на самом деле сможет не только по ушам определить физическую подготовку человека.
1: Абсолютно
2: но
1: с этим
2: это
1: согласен.
2: Же,
1: да.
2: Это же глупость, по-другому и не назовешь никак.
1: Слушай, а может быть, эта девушка наоборот нравится? Мы же стараемся для вас. То есть, может быть, не некоторым знаю, девушкам нравятся сломанные уши.
2: Не знаю ни одной девушки и женщины, которой бы это нравилось, которая бы в первую очередь обращала внимание на то, что у мужчины должны быть сломанные уши.
1: А откуда ты знаешь? знаешь, может быть, в России сейчас такой тренд. Ну, какие у тебя интересные сломанные уши. Ой, интересно, как они деформировались под интересным углом.
2: Особенно вот это, да?
1: Особенно правое, да.
2: Да, я тоже об этом подумала.
1: И все, ни одна не устоит, девушка.
2: Я даже не знаю теперь уже больше, что на это возразить. Потому что мир так меняется, что уже и невозможно с уверенностью
1: сказать. А потом что будет, кстати, вот что потом дальше пойдет? Сломанные носы?
2: Вот.
1: Что дальше?
2: Ты знаешь, носы.
1: Пересеченные брови?
2: Брови, да. Я не знаю, что там. Вывихнутые суставы, да, как это еще бывает, там плечи, ключицы.
1: А смотри, что я могу, да, и хрустит суставы.
2: Да, красота, страшная сила.
1: Это все ММА, да, скажет он. Ладно, на самом деле очень интересный тренд, но тем не менее он набирает обороты. Будем следить за этим и узнаем, что будет дальше. Но у нас, конечно же, коммерческая пауза в эфире «Азия Плюс».
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Тотарона. Радабандии тароногои тоджики азруи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
10: شاد باش چی تمنایی نکست اگر از صدای خوشی سراینده محبوبمون بشنویم باز هم گواراتر خواهد بود نگینه امون قلوا سرودی شاد باش هر آوازی شما شادی ها را چند کرد می افزاید پس با این سرود آواز دهید در تلگرام کانالی رادیو

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 100,000
2: دلی انسان در یک روز تقریبا 100,000 مرتبه میتابد. این عضو خرد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی آن تامین تمام جسم با خون است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лова Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: Второе дыхание. Включай энергию дня.
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
6: Технологика.
5: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
7: Не, ну как круто все-таки превратить уборку в какую-то компьютерную игру импровизированную, да? Ну согласитесь, взял, так побежал, поставил чайник, получил бонус, что-то приготовил, вытер окно, эй, получил снова бонус, помыл полы, пропылесосил. Да, круто, дорогие друзья, и мне кажется, вот эта скучная уборка превращается во что-то такое более интересное, не такое занудное. Ну и вот, друзья, к чему я клоню? Швабра на радиоуправлении. Как вам такой вот гейминг, дорогие друзья? Airbot Scuba называется эта штука. Дрюка, вот о ней мы сегодня вам расскажем.
8: Да, если вы не любите убираться, то действительно это гаджет для вас. Он способен превратить обычную уборку в настоящее развлечение. На рынок необычных устройств добралась знаменитая японская разработка. Это швабра на радиоуправлении iRobot Scuba от компании iRobot Corporation.
7: Ну, то на первый взгляд обычная швабра, но внутри скрывается настоящий мини-робот. Управляется устройство с помощью специального пульта, ну или джойстика, как вам нравится. Напоминаю, геймпад от игровой приставки. Правда. Пользователю достаточно удобно устроиться, направить швабру по комнате, словно персонаж в видеоигре. Устройство самостоятельно передвигается по полу, собирает пыль и помогает справляться с ежедневной уборкой. Ну, круто же. Здорово. Я бы сам убирался бы с такой шваброй. Я бы отобрал бы ее супруге. Это моя игрушка.
8: Да, это я сам. Да?
7: Это, но знаете, как приучить мужа дома убираться, купить такую швабру.
8: Вот, тоже, кстати, действительно, плюсик, да. Еще один. А вообще, главная особенность этого гаджета – его практичность и удобство. Такая швабра помогает экономить время и силы, особенно после тяжелого рабочего дня. Устройство может стать полезным помощником для пожилых людей, занятых родителей, да и всех, кто хочет сделать уборку менее утомительной. Некоторые модели оснащены функцией распыления воды – сменными насадками из микрофибры. О! И системы автоматического вращения для более тщательной очистки поверхности.
7: Но зачем вообще джойстик нужен? Просто задай программу, пусть сама ходит, убирает. Но нет, оказывается, друзья, все-таки без джойстика нельзя. Но вот особенно популярна такая техника стала среди японских домохозяек, где ценят технологии, упрощающие повседневную жизнь. Разработчики уверяют, гаджет делает процесс уборки не только легче, но и интереснее.
8: Да,
7: можно, знаешь, мне кажется, какие-то уровни еще добавить.
8: Вот, кстати, да, по сложности действительно, да, можно было бы.
7: Вы на 70-м уровне, продолжайте уборку.
8: И представь, действительно, с каждым уровнем ты, получается, прокачиваешь, да, свои, да, какие-то, да, действительно тоже навыки. О, там, по, знаешь, уборке.
7: У швабры появился как-то разбрызгиватель воды.
8: Да,
7: дополнительная микрофибра выезжает еще откуда-то.
8: Да, да, да, еще какие-то,
7: знаешь,
8: дополнительные.
7: Вот такие фишки
8: бонусы
7: бы еще бы добавили.
8: Отлично.
7: Да.
8: И в конце тебе дадут еще титул какого-нибудь мастера.
7: Да. Швабрмен.
8: Да? Возможно. Но вообще, пока швабра на радиоуправлении не получила массового распространения на рынке, и большинство хозяек все еще предпочитает классические способы уборки, ну или современные роботы-пылесосы. Однако необычный гаджет уже вызывает интерес у любителей техники и тех, кто хочет добавить немного развлечений в бытовые дела.
7: Ну, возможно, в будущем такие устройства станут, конечно, привычной частью для нашего дома, а уборка окончательно превратится из скучной обязанности в какой-то вовлекательный квест. К Кто знает, дорогие друзья. Но пока это довольно занудный квест, я так хочу сказать.
8: Пока без джойстика, да без того, ну, чтобы слушай, действительно иметь это возможность.
7: Же, это же просто вот классная штука для нас, для мужчин. Потому что каждый из нас в детстве хотя бы раз мечтал, чтобы у него была машинка на радиоуправлении.
8: Да, а тут или у тебя, вертолетик
7: а какой-нибудь. Тут еще швабра на, в радиоуправлении, она еще и моет. Ты, получается, моешь полы дома, играешься, и еще потом еще, знаешь, и похвалу еще от жены можешь получить.
8: Да, и не скажет тебе никто, что да. ты...
7: Что ты ничего не делаешь.
8: Да-да-да, я а тоже об этом
7: сидишь
8: подумала.
7: На диване, управляешь. Ну, круто же. Ну, с одной стороны, да, дорогие друзья, мне кажется, просто обычной шваброй убраться в квартире будет намного быстрее. Но не так прикольнее.
8: Да, да, не так весело.
7: Да. Ну и вот, Фархот на связи, приветики и пистолетики. Извиняюсь за опоздание. Забирал новорожденного внука из роддома. Чё-чё-чё? Из роддома.
8: Себе,
7: второй уже. Всем, конечно же, желаю вкусить это ощущение. Поверьте, нет ничего лучше вдыхать этот вкусный запах младенца, да. Ай, ну да, Фархот, поздравляем, поздравляем.
8: От души вас поздравляем. Действительно, такое замечательное событие в жизни каждой семьи. И, кстати говоря, вот здесь у нас небольшие сомнения, потому что до дедушки, нам кажется, вам как бы еще далековато.
7: Молодой дедушка.
8: Да, вы прям очень-очень молодой. Молодой такой спортивный дедуля. Но в любом случае, я думаю, что это к лучшему. Вместе будете проводить время совсем скоро, конечно, со своими внучатами, и это вообще прекрасно. Поэтому
7: это
8: и
7: второй
8: вам...
7: уже. Вот,
8: уже, кстати, да, уже даже не первый, второй внук, получается, и вам, и вашим внукам крепкого здоровья желаем.
7: Добро пожаловать в семью, вот так вот. Ну и добро пожаловать на планету Земля, вашей замечательной внучке. Так, ну что, поздравляем от чистого сердца, от всей медиагруппы и от нас лично. Так, круто, круто.
8: Действительно.
7: Да, действительно, это ощущение просто какое-то фантастическое, когда о тебе говорят, что у тебя появился ребенок. Это я сейчас говорю о детях, не о внуках, потому что я пока еще об этом не думаю.
8: Действительно. А что касается внуков, там, наверное, вообще совсем другие ощущения.
7: Конечно.
8: Потому что, да, как говорится, родители воспитывают, а бабушки с дедушками балуют обычно. Поэтому,
7: конечно,
8: да, Фархот, примите наши искренние поздравления, это здорово. И круто. Вашей принцессочке желаем расти здоровой, крепкой,
7: так,
8: красивой, умной девочкой.
7: Да, молодой дедушка первый родился, когда мне было 45. Огошеньки, слушай. Слушайте, ну круто, да, круто, круто. Нет слов, нет слов. Ну что ж, дорогие друзья, мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку, хотя нет, большую, кого я обманываю, вернемся мы уже во втором части второго дыхания, друзья. А скоро будем, не переключайтесь.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Медонед их доме зуркадом аст. Хамонеки барои тамоми моломасулот. Ба мохлати дароз. Бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва алиф. Их доме зурро элон меконанд. Техника и маиши. Мебель барои хонаву корго. Медонед их доме зуркадом аст. Хамонеки барои тамоми моломасулот. Ба мохлати дароз. Бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва алиф. Их доме зурро элон

0: جی اورنگ زیبایی حیات شماست.
1: قدمی مناسب با سوی امکانات های موثر. قرض اسکورینگی از صناعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یا سامانه SSB نقطه تجی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88555 صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилуяк. Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Ниру ва мухаббат дар хар катра об. Сиома обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыкии бренди Сиома.

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسرو دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشانی محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11 22.

Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Приветствуем, дорогие друзья, знакомые голоса звучат в эфире радиостанции «Азия Плюс». Это означает то, что второй час уже подоспел. Вот он здесь, в эфире радиостанции, дорогие друзья. Присоединяйтесь, добавляйте звук, подзаряжайтесь, отдаем энергию, чтобы вы продолжали рабочие задачи на своих местах. Ну или отправились на вкусный обед. На это тоже нужно определенное количество энергии. Так что, дорогие друзья, всем еще раз привет. Открываем второе дыхание во втором часе. Всем-всем привет, любим безумно. Обнимаем руками нашего эфира.
1: А почему Андрей Соколов сегодня такой бодренький, друзья? А потому что сегодня не понедельник, еще раз напомню.
0: Ладно, я как-то не обращаю на это уже внимания.
1: Очень хочется верить, что и у всех наших слушателей сегодня именно такое. Ты знаешь, какое-то воодушевление, позитив, бодрость. Потому что, да, друзья, эта неделя у нас началась со вторника рабочая. И хочется надеяться, что выходные, которые теперь уже ближе, они тоже в очередной раз помогут нам стать еще более бодрее, еще более заряженнее и позитивнее. Поэтому, да. Всем хорошего настроения, всем рабочей энергии желаем на сегодня и, конечно, в ближайшие дни как минимум. Ну и если вам ее все-таки не хватает, добро пожаловать к нам, будем открывать второе дыхание.
0: Да, одолжим энергию, нам лично не жалко. А вот сегодня какие праздники отмечаются, тоже расскажем. Сегодня 12 мая 2026 года и самый такой нелепый праздник сегодня — день ежиного сопения, дорогие друзья. Я не знаю, как ежи сопят.
1: Кстати, а я знаю, ты знаешь, так, в детстве был у меня ежик.
0: Ты ежиный сополок?
1: Нет, но в детстве был ежик, который жил во дворе. Он так как-то случайно вот так вот к нам перебрался или пробрался, не знаю, как попал. И да, вот какое-то время мы за ним наблюдали. А потом, ты знаешь, он, кстати, так же как-то тихо очень исчез. Видимо, так, куда-то перебрался, собрался.
0: Ты слышала, как сопят ежи?
1: Да, можно и так сказать. Ты знаешь, мы его старались подкармливать, что-то там ему вкусненькое. И вот да, они очень смешно, кстати, ты знаешь, это делают. Как? Очень как-то так по-доброму. Я не могу передать прямо сейчас. Ты ждешь от меня, чтобы я повторила один в один? Нет, не получится. Но действительно, как-то очень мило это. И как-то, знаешь, уютно, что ли, получается. Некое такое сопение. И особенно, когда ежик что-то еще ест. Вообще очень здорово.
0: Причмокивает,
1: это,
0: наверное, еще
1: да,
0: как-то.
1: Да, это какая-то, знаешь, такая какая-то гармония, что ли, создается. Такая какая-то вот музыка своего рода.
0: Я понимаю, ушей. Мне оказывается, очень... не хватает ежиного сопения для жизни, дорогие
1: очень
0: друзья, чтобы у меня гармония была.
1: Да, и здорово. А иногда, ты знаешь, действительно не хватает. Вот зря ты смеешься. Хочется, такое ощущение, что ты сразу как-то ближе к природе, ближе ко всему живому,
0: так,
1: как-то перезагружаешься.
0: Собака у меня вроде
1: этого
0: бы есть. Кот у меня тоже есть.
1: Вот слушай, как она сопит.
0: Вот надо ежа теперь завести по ходу. Так, ну что, сегодня еще Международный день медицинской сестры, дорогие друзья.
1: Вот кстати,
0: на плечи
1: праздник.
0: Вот медсестер тоже, знаешь, ложится колоссальное количество работы. Конечно, быть врачом — это почетно, но, мне кажется, вся вот такая вот рутина и довольно сложная работа иногда просто падает на плечи медсестры. Так что поздравляем вас, дорогие медсестры, медбратья, с профессиональным праздником.
1: Я тоже полностью согласна. А еще, ты знаешь, я всегда вспоминаю, что да, обычно вот всегда говорят про врачей, как бы им действительно должное внимание, тут ничего не скажешь, уделяют, если поздравляют. Но вот что касается медсестер, это кроме того, что те самые женщины, которые также, они могут тебе и укол поставить, и совет полезный дать, они еще частенько поддерживают, знаешь, вот если какие-то теплые слова нужны, слова ободрения, поддержки, это вот всегда можно найти как раз-таки у хорошей медсестры. Поэтому да, спасибо вам за это большое, за вашу нелегкую работу, мы вас искренне поздравляем, дорогие медсестры, и желаем вам крепкого здоровья.
0: Да, ну и действительно, они проделают колоссальное количество работы, и это всегда должно, мне кажется, отмечаться. Ну и в любом случае, плох тот медбрат или медсестра, который не хочет стать врачом. Так что, мне кажется, это такой некий такой иногда и промежуточный путь, когда ты работаешь сначала медсестрой или медбратом, но потом, конечно же, становишься уже врачом определенной категории. Так что, конечно же, растите в своей профессии тоже. Ну а вот мы идем к следующему празднику, называется День синдрома хронической усталости. Оказывается, у этого синдрома хронической усталости есть свой праздник.
1: А раньше собственный вообще да, не считали даже, да, каким-то вот, не знаю, недугом, что ли, и не говорили об этом серьезно. Да подумаешь, какая там усталость. Ну, устал, давай отдохни и вперед. А вот сейчас же действительно все чаще и чаще можно об этом услышать, и сейчас уже это прям
0: часто же говорят сейчас выгорание, перегорание,
1: выгорание,
0: сгорание.
1: Да, синдром хронической усталости. Ну, ты знаешь, наверное, потому что, да, все вокруг меняется, и иногда в погоне за какими-то вот моментами, благами. Да, само собой. Мы действительно вот без остатка всю свою энергию и здоровье растрачиваем на этом. Так делать не нужно. Помните, друзья, вот именно поэтому, наверное, создан такой вот день, чтобы как раз в этот самый момент вспомнить о том, что вся наша вот эта вот ответственность, работа, какие-то домашние дела и вообще какие-то еще дополнительные нагрузки, конечно же, зачастую вот провоцируют те самые тревожные симптомы усталости, которые не нужно игнорировать. Поэтому следите за своим здоровьем, и пусть этой усталости будет как можно меньше.
0: Да, абсолютно верно, дорогие друзья. Берегите свое здоровье. Помните, что, конечно же, мне кажется, этому синдрому хронической усталости подвержено больше такое городское население, большей частью. Потому что, мне кажется, люди, которые живут, так скажем, на селе, может быть, они об этом не так часто задумываются, это раз. А во-вторых, наверное, есть какое-то все-таки отвлечение на природу, на свежий воздух, на экологически чистые продукты. То есть в этом плане, да, вот как-то, возможно, где-то на селе это легче проходит. Но это мировая статистика, дорогие друзья. То есть мы с тобой, вот городское население, подвержены этому чаще. Так что, да, берегите себя. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие сегодня праздники отмечаются. Берите любой на вооружение. Ну а мы делаем небольшую остановку в виде курса валют, свежей композиции, а также рекламы. Скоро будем.
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1000 سومی ازبکی 77.3 درم، 1 لیری ترکی 20.6 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم، 10 افغانی 1.46 درم، 1 ریال سعودی 2.49 درم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 12.6 درم، 1 دلار آمریکایی 9.36 درم، 1 یورو 11.00 ارزش دارد. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخواند با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. شناخته توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
4: وقتی دو عزیزی دل از رسمی وفا می گویند چی می شود؟ ترانه شهدبار ایجاد می شود. عزیزی دلی، این سرودی تازه زلیخا محمدشایی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик. Хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41. Ваш заказ. Эфир под соусом.
8: Подаем горячим и всегда к обеду.
9: Ну что ж, дорогие друзья, панические атаки. Я думаю, многим это чувство знакомо. Но оказывается, вот ученые проводили интересные исследования, и оказалось, что кислая конфета помогает при панических атаках. Да, страх, тревога, скушал кислую конфету. Мне кажется, ты уже ни о чем думать не будешь об этом кислом вкусе больше.
10: А мне кажется, при панических атаках ты не будешь думать ни о каких конфетах, ты знаешь?
9: Но тут, ты знаешь, конечно, это такой не особо сильно действенный способ, но, по крайней мере, на какой-то время реально можно избавиться. Ну, давай более подробно расскажешь.
10: Да, конечно, давай. Когда мы говорим о панических атаках и тревожных расстройствах, то поиск нестандартных методов борьбы с ними может быть интересным и, возможно, даже эффективным. Вот одним из таких методов является употребление кислых конфет. Давайте подробнее сегодня поговорим об этом, как это работает, почему именно кислые сладости могут стать вот таким неожиданным союзником в борьбе с тревогой.
9: Ну, как работает? Перед тем, как говорить о кислых конфетах, важно понять, что происходит в организме человека во время панических атаки. Паническая атака – это внезапный всплеск страха, тревоги, который может вызвать множество физических симптомов. Во время атаки организм выделяет адреналин, что приводит к учащенному сердцебиению, потливости и ощущению страха. Мозг получил множество сигналов, создающих ощущение, что вы находитесь в опасности, даже если это не так. Почему кислые конфеты? Сейчас тоже расскажем.
10: Вообще, интерес к кислым конфетам как средство для облегчения панической атаки начался с исследования, опубликованного в журнале Stress and Camping. Оказалось, что кислые конфеты могут вызывать реакцию учащения пульса и повышенной активности, что, в свою очередь, может помочь переключить внимание с тревоги на более приземленные ощущения. Плюсы использования кислых конфет во время панической атаки – это физическая стимуляция, потому что кислый вкус может создать ощущение реальности и помочь вам сконцентрироваться.
9: Ну, а снижение интенсивности ощущений употребление кислых конфет может помочь вам снова адаптироваться к физическим ощущениям, снижая уровень тревожности. Ну, ощущение комфорта. Психологи, многие из нас связывают сладости с положительными эмоциями и детством в том числе.
10: Ну вот как использовать эти самые кислые конфетки? Если вы решили попробовать этот вариант для облегчения панической атаки, то вот специалисты дают несколько рекомендаций. Во-первых, выбирайте качественные конфеты. Убедитесь, что конфеты содержат настоящие кислые вещества, такие как лимонная кислота. Имейте их под рукой, потому что всегда полезно иметь какую-то такую небольшую упаковочку кислых конфеток в сумке, в кармане, на случай вдруг внезапного приступа тревоги. И не полагайтесь только на конфеты, конечно, ведь это может быть лишь одним из способов борьбы с тревожностью, и важно также использовать другие, более уже какие-то действительно действенные методы, такие как, например, дыхательные упражнения или медитация.
9: Но кислые конфеты могут, конечно, оказать небольшим таким способом борьбы с паническими атаками, но их способность вызывать физическую реакцию может быть полезна в критической ситуации. Тем не менее, важно помнить, что это всего лишь один из многих таких подходов к управлению тревожностью. Ну а так, если прямо очень сильно досаждает, наверное, советуем обратиться к специалистам. Тут кислые конфеты вряд ли помогут.
10: Согласна.
9: Но, тем не менее, дорогие друзья, способ довольно интересный. Знаешь, мне нравились вот такие вот кислые конфетки были внутри. А ты, получаешь, ее разгрызаешь, а внутри там такой порошочек специальный. Он начинает прямо у тебя на языке прям такой кислющий.
10: Щипать, да?
9: Кислющий невероятно вкус. Вот и я думаю, что в такой момент ты точно ни о чем уже думать не будешь.
10: По-моему, сейчас, да, есть такие,
9: да,
10: ты знаешь.
9: Есть такие, конечно.
10: Леденцы, кстати, тоже есть такие довольно-таки кисленькие. Но в любом случае, мне кажется, что как минимум этим способом действительно можно переключиться вот с одного состояния на другое, и ты не навредишь себе. То есть, да, даже если будет потом прям очень-очень кисло, в любом случае ты будешь думать об этом, а не каких-то своих тревожных симптомах.
9: И именно так, дорогие друзья. Ну, а мы сделаем небольшую паузу, чтобы, возможно, тоже выпить немного чая с конфетами. А вот с какими, не скажу. Дорогие друзья, прямо сейчас у нас стартует анонс полезной информации, а также наша постоянная рубрика «Тоторона».
11: Коротко о главном.
12: В Душанбе проходит региональная конференция Всемирной продовольственной программы ООН. В Согде задержали 63-летнюю женщину за доведение невестки до попытки самоубийства. Во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом. Во Флориде площадь лесного пожара выросла почти до 2000 гектаров. Сегодня юношеская сборная республики по футболу проведет заключительный матч на Кубке Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
13: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
14: Тотарона. Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та Радиуи Азия Плюс.
15: Тамхо Якнафар. Бехтарини дил. Азизи дил астубас. Кист он? Бале, хамон Азиз. Суруди сарояндей махбуб Мехринигор Рустам. Бонуми Азизам. Интихобе хар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиуи Азия Плюс. Интизоре.

0: Ҳаёту Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 7.
3: مغز سری انسان می تواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار سال‌ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین میکنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تأثیرات اول خیلی زود پیدا می شود.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
6: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
6: Но это не точно.
8: Частенько так говоришь, когда хочешь вспомнить имя человека или какую-то интересную штуку, о которой говорит собеседник, и прям вот вертится это на языке, а вот никак сказать не можешь. Почему слово вертится на языке, а вспомнить его не получается? Ну, одного единого научного объяснения, конечно же, этому нет, но некоторые гипотезы все-таки существуют, друзья. Давайте об этом сегодня тоже поговорим.
9: Да, мы, кстати, говорили, ты знаешь, помнишь, затрагивали в любом случае, да, эту тему, да, когда-то говорили про прескивью, говорили про дежавю, да, и, конечно же, не могли про это тоже не поговорить. Но вот давай чуть подробнее. Вероятно, всем знакома ситуация, когда вот человек что-то рассказывает, и вдруг внезапно он как будто бы замирает, потому что, ну, никак не может вспомнить какое-то нужное ему слово. Может, это название, какое-то имя. Ну, в любом случае, вот это самое слово вертится на языке, действительно, но ты не можешь вспомнить, чтобы озвучить. Оно действительно буквально вот в голове, везде попало туда, как будто бы проходя мимо мозга, потому что в голове вот название как будто бы не сохранилось. Почему и казалось, ты? Еще секунду, да, назад вы скажете, вы вспомните, но вот в тот конкретно нужный момент сделать этого не получается.
8: Да, и оказывается, в разных культурах для этого явления тоже есть свое название, в основном связанное с языком. Например, по-английски точнее, это описывается выражение как что буквально означает на кончике языка. Но что бы мы делали без французов? Благодаря им у нас и появилось то самое прескви, дорогие друзья. Но у них немножко по-другому. Почти увиденное. Вот так вот говорят французы. Вот так, дорогие друзья.
9: Да, то есть, если человек не может вспомнить что-то однозначно ему известное, то у него не дырявая память, а прескви. А вот почему все-таки возникает это явление? Впервые это явление, как считает в своей книге «Принципы психологии» 1890 года, описал врач и психолог Уильям Джеймс. При каждом припоминаемом слове мы испытываем особое чувство недостатка, которое в каждом отдельном случае бывает различно, хотя и не имеет особого названия.
8: Да, у нас же может сохраниться ритм забытого слова без соответствующих звуков, составляющих его. Или нечто напоминающее первую букву, первый слог забытого слова, но не вызывающее в памяти всего слова, скажем так. Всякому знакомо такое вот неприятное ощущение пустого размера, забытого стиха, который, несмотря на все усилия, очень сложно просто выучить. Запоминается, но запоминается просто своими словами, грубо говоря, дорогие друзья. А вот то, что написано в книге, не запоминается. Ну и вот, после пресс-ревью изучали другие психологи, в том числе и Зигмунд Фрейд, позже в 20 веке к нему подключились исследователи мозга. Казалось бы, за 100 с лишним лет ученые должны были все-таки разгадать. Однако никто до сих пор не знает причины вот этого прескривью. Дорогие друзья, что с этим делать?
9: Да, но есть несколько гипотез. Вот, например, такая. Это временная ошибка, извлеченная как информация из памяти. Проще говоря, в нужный момент не удается достать слово из каталога воспоминаний. воспоминаний. Причем прескивью чаще случается со словами, которые человек выучил совсем недавно или очень редко использует. Память блокируется другим способом, ну, другим словом. То есть это так мозг, ну, как бы заботливо, что ли, подкидывает понятие или имя, которое, возможно, вообще не имеет отношения к нужному слову, но связано с ним какой-то там ассоциацией. После вспомнить то, что хотелось, становится уже невозможным. Это ровно та ситуация, когда вы просите собеседника, ну, подсказать вам, например, вот имя того актера, ну, ты помнишь же, ну, как его там, ну, вот-вот, на букву там, Х, а им оказывается вообще какой-нибудь Миллер. То есть, действительно, такое бывает. Я думаю, каждый может это вспомнить. Происходит неполная активация памяти, и согласно этой гипотезе, стимулу мозгу недостаточно, чтобы вспомнить слово, но достаточно для того, чтобы поймать ощущение, будто оно вот-вот сейчас уже придет на ум.
8: Ну и вот когнитивные способности, конечно, с возрастом тоже, друзья, ухудшаются, и вот пожилые люди сталкиваются с прескивью чаще молодых. Но вот что с этим делать? Ну и в идеале, конечно, отвлечься. Сложные чувства вызывают не то, чтобы вы забыли слово, а фрустрация из-за того, что вот-вот, кажется, должны его вспомнить, но ничего не получается. Чем больше вы будете пытаться достать его из памяти, тем более растерянным будете себя чувствовать. Скорее всего, как только вы перестанете испытывать стресс, вы сами собой это слово вспомните. Ну, у меня так часто и бывало, в принципе, дорогие друзья.
9: Мне кажется, у большинства так и происходит. Да. Потому что чем больше ты пытаешься сосредоточиться, что-то там начинаешь вспоминать, то тем сильнее вообще куда-то в
8: другую
9: сторону отклоняешься.
8: Через неделю где-то сидишь там на кухне, пьешь чай. А, ну так же это же вот-вот, это же вот.
9: Да самое обидное, что это же не через неделю, а уже буквально на следующий день ты можешь просто случайно, как будто бы о чем-то совсем другом думать, а это слово у тебя всплывает в память.
8: Да, это такое некое, наверное, системное ошибка мозга. Все-таки наш мозг, как тоже такой некий суперкомпьютер, иногда тоже дает какие-то определенные ошибки. Ну, то есть это вполне себе нормально.
9: Скучно ему бывает.
8: Ну,
9: вот так
8: можно
9: он,
8: и так сказать.
9: Развлекается.
8: Да, и вот он развлекается. Вот сейчас, ага, вспомнишь ты. Я специально это слово стер.
9: Да.
8: Вот обратно его вставлю в эту систему уже через недельку или через пару дней.
9: Давай.
8: Да, а ты весь уже потеешь уже. Особенно, знаешь, бывает сложно и неприятно, когда у тебя какое-то ответственное выступление.
9: Конечно.
8: И вот это вот одна фраза, одно слово, ты ее просто позабыл. А, это важная фраза была, или слово, или имя человека. И вот тут прям беда, конечно. Вот мозг, конечно, проказник в этом плане. Ну, куда же без него, дорогие друзья? Без него тоже нельзя. В общем, далее у нас стартует, друзья, коммерческая пауза. Ну и музыка в эфире «Азия Плюс». Далее вернемся и расскажем, естественно, про одну интересную, а точнее интересные роли, которые частенько повторяются в кино.
10: Реклама «Дар Азия Плюс». Икдом из зур, аз алиф, дар акека. Тилоро имрузгир, маблагашро бат пардохнамо. Тило банасия, то аждамо. Бекамисе ва бепеш пардох. Танго, аз сен сдагум, то бисто се юбимай. Туй нас дихест? Юмехо яз дигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекцией нави и толиои. Босифати олиди даннамуда, фархиатро ходадесоснамо. Дар хотир дур, имруз интихоб, фардо ифтихор. Насия мерава دو تیلو میموند میدونید اقدومی زور کدوم است همونه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت در روز بکمیسه و بپش پرداخت است اورنگ و الیف اقدومی زور رو اعلان میکنند تکنیکای معیشی مبل برای خونه و کارگاه جهاز آشخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بکمیسه و با نسیه بخرید مهلت اقدوم از 13 تا 23 می تفصیلات بیشتر با رقم 88-88-22-22 و یا در سمونه اوران نقطه تی جی اورنگ زیبایی حیات شماست
11: میگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن رمز رو از بسته میگا چیپس در سمونه میگا چیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94-888-88 میگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن رمز رو از بسته میگا چیپس در سمونه میگا چیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام مناسب

0: активности, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Рахами телефона и дорая реклама.
2: Чилуяк, чилуяк.
3: Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوارست مثل موسیقی برندی سیوما

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
4: В последнее время это стало, в принципе, модно, когда берут старые кинофильмы и переснимают их снова. То есть вот так вот дают им вторую жизнь некую, дорогие друзья. Вообще в кино есть сюжеты, к которым режиссеры возвращаются снова и снова. Иногда проходит 10, 20, 50 лет, меняются актеры, страны, язык, сама эпоха. Но сама история продолжает жить. Почему? Ну, потому что в ней есть что-то интересное, универсальное. Страх, любовь, тайна, предательство или человеческая слабость. И все это, как всегда, хорошо работает, невзирая на возраст иногда оригинала.
5: Да, действительно, друзья, иногда проходит 10, 20, 50 лет, меняются актеры, страна, язык, эпоха, но сама история продолжает жить. Да, это действительно так. И вот мы сегодня поговорим об этом. Есть, оказывается, действительно очень-очень интересные сюжеты, которые пересняты огромное количество раз. И самый часто переснятый фильм в мире — это «Идеальные незнакомцы».
4: Да,
5: это
4: да.
5: Итальянская комедия-драма 2016 года, которую, по данным Guinness World Records, пересняли целых 24 раза на разных языках.
4: Кстати, я однажды стал смотреть эту картину, но мне показалось что-то безумно скучное, честно говоря.
5: Вот, но зато этот фильм и попал в Книгу рекордов Гиннесса именно из-за того, что, ты знаешь, вот это вот одна и та же скучная может показаться картина, когда действие происходит всего
4: лишь
5: за одним столом даже, грубо говоря, и да? Все, и никуда дальше.

0: не развивается.
1: Да, компания друзей собирается на ужин, решает сыграть безобидную игру. Все кладут телефоны на стол, а любые звонки и сообщения становятся общими. И вот постепенно обычный вечер превращается в эмоциональную катастрофу. Всплывают тайны, измены, ложь, двойная жизнь и так далее, тому подобное, дорогие друзья. Но все происходит в локациях одной комнаты. Очень так напряженно все становится потом.
0: Так почему же его, да, так часто переснимают? Потому что идея универсальная, друзья. Телефон сегодня — это почти личный дневник человека. И в любой стране зритель понимает, конечно, этот страх, что будет, если вдруг мои сообщения увидят буквально все-все-все. Да, это действительно так. Есть здесь важный нюанс, если говорить не о ремейках одного фильма, а о самых часто экранизированных персонажах и сюжетах, тогда и лидеры уже будут другие.
1: Да, да. Тут, конечно, Дракула великий, вот, считается самым часто изображаемым литературным персонажем в кино, тоже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Указывается, 538 фильмов по состоянию на август 2015 года, дорогие друзья. Это 15-й год. О-о-о. Мне кажется, уже там под 1000 даже добралось. Ну и еще один фильм — «Рождение звезды». Один из самых известных примеров голливудского ремейка. Оригинал вышел в 1937 году. Затем были версии 1954, 76, ну и 2018 года. Версия, где Леди Гага и Брэдли Купер, да, сделали вот такой третий ремейк оригинального фильма.
0: Кстати, да, и тоже он стал очень и очень популярным на самом деле. Ну, а если говорить строго о фильме, который официально переснимали больше всего, то все-таки, еще раз повторимся, рекорд принадлежит «Идеальным незнакомцам». Да. Если же говорить шире о героях и сюжетах, которые кино пересказывает просто снова и снова в каких-то новых интерпретациях, то среди вечных рекордсменов будут, конечно, Дракула, Шерлок Холмс, кстати, да, да, тоже, Золушка, Гамлет и другие классические образы. Да, вот, да, «Красавица и чудовище», верно, например, я бы, да, тоже еще добавила. Огромное 100%. Количество просто раз переснято. Это все уже в разных уголках мира при том. Поэтому, да, есть такие фильмы, которые, мне кажется, всегда будут.
1: Ну вот про «Идеальные незнакомцы», кстати говоря, если брать, я помню голливудскую версию, я знаю даже русскую, по-моему, версию этого фильма. Ну или, по крайней мере, была прям безумно очень похожая. То есть французская, по-моему, есть версия этого фильма. То есть, ну, дорогие друзья, да, с каждым годом все-таки, мне кажется, индустрии кино бывает очень сложно найти новые сюжеты. Но приходится прибегать к старым. Но что делать? Все новое хорошо, когда-то забыть старое.
0: Но знаешь, да, меня радует то, что каждый режиссер и каждый актер потом впоследствии, да, уже вот играя, допустим, пусть уже не новую какую-то роль, видит, да, ее все-таки по-своему. Ну, привносят в фильм что-то новое. И это позволяет нам, да, смотреть. А иногда и так бывает. Но позволяет нам смотреть уже, знаешь, под другим углом, может быть, даже какими-то другими глазами. Поэтому, согласен, это всегда получается как-то по-новенькому, интересно, и действительно хочется пересматривать.
1: Ну, а если вам хочется снова и снова участвовать в наших розыгрышах, дорогие друзья, обязательно это сделайте в третьем часе. Участвуйте. Да, напоминаем то, что обязательно подготовьте ваш любимый гаджет, чтобы отправлять сообщение в наш телеграм-чат 28-40-107. Ну, а сейчас сделаем небольшую паузу, чтобы вернуться в следующем часе.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции «Зур» от «Олив». «Волне» – кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Ас писари хиш, хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе проходит региональная конференция Всемирной продовольственной программы ООН. В Согде задержали 63-летнюю женщину за доведение невестки до попытки самоубийства. Во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе проходит региональная конференция Всемирной продовольственной программы ООН для Европы и Центральной Азии. Главная цель конференции – определить стратегические приоритеты работы Всемирной продовольственной программы в Европе и в Центральной Азии на ближайшие два года. Представитель Всемирной продовольственной программы в Таджикистане Агаси Арутуня назвал проведение конференции в Душанбе признанием растущей роли страны в региональной повестке, связанной с продовольственной безопасностью, устойчивым сельским хозяйством, климатом и водными ресурсами. По его словам, конференция также дает возможность представить достижения республики и ее аграрный потенциал. Во Франции подтвердили заражение хантавирусом у гражданки страны, которая была эвакуирована с круизного судна MV Hengels. Ее состояние ухудшилось прошлой ночью. Пациентка проходит лечение в больнице в отдельной специальной палате, которая защищает от распространения вируса, отметила министр здравоохранения Франции Стефани Рист. Она добавила, что во Франции выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом. Отметим, что вспышка смертельно опасного хантавируса Андес произошла на Нидерландах. В испанском круизном лайнере MV Hengels, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде еще в апреле месяце. На данный момент заразились 9 случаев, зарегистрировано 9 случаев заболевания, включая 3 летальных исхода. В районе Дивашдидж сотрудники милиции задержали 63-летнюю женщину по подозрению в доведении своей невестки до попытки самоубийства. По данным МВД страны, подозреваемая с 2024 года жестоко обращалась со своей 24-летней невесткой, унижала ее честь и достоинство. Девушка, не выдержав постоянного давления и издевательств, пыталась покончить с собой, выпив уксусную эссенцию, и была госпитализирована с отравлением. В отношении ее свекрови возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Площадь лесного пожара в американском штате Флорида увеличилась почти до 2000 гектаров, пишет об этом ТАСС. Несмотря на то, что пожар продолжает распространяться, экстренным службам удалось частично взять ситуацию под контроль. Власти продолжают работы по сдерживанию огня. Ранее телеканал NBC News сообщил, что в тушении задействовано более 10 бригад пожарных. Пожарные службы призвали жителей избегать затронутых огнем районов. Сегодня юношеская сборная республики по футболу до 17 лет проведет заключительный матч группового этапа Кубка Азии 2026 года. Соперником команды станет сборная Саудовской Аравии. Встреча начнется в 22 часа по душанбинскому времени. Ранее наша команда одержала 2 победы подряд и досрочно обеспечила себе выход из группы, а также путевку на чемпионат мира этого года. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш баҳар як хонадон.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
3: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
4: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
5: Приветствуем. Наша семья достойна большего, достойна полезной информации, ну и розыгрыша в этом часе, дорогие друзья. Так что открывайте скорее второе дыхание и оставайтесь с нами. Это третий час. Здесь в студии по-прежнему те же самые люди, которые наполняют эфир своими приятными голосами. Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
6: Всем привет еще раз. Бодрости мы вам пожелали, энергии, хорошего настроения. Всем этим делимся, желаем. И вот сейчас в этом часе пожелаем еще и удачи, друзья. Да, потому что напоминаем, что в этом часе будет наш замечательный розыгрыш, который вы все знаете и уже любите. Спасибо нашим партнерам, это, конечно же, Unicorn. Ну что, до этого у нас будет еще наша постоянная рубрика «Мастер слова». Сегодня тоже поговорим про факты о русских сказках. Вот так вот неожиданно и интересно. И я, кстати, думаю, что многие да. что-то интересненькое еще вспомнят.
5: Мы узнаем, что, оказывается, у Колобка есть братья.
6: Вот, а может быть, кто-то тоже поделится с нами каким-то интересным фактом. Поэтому, да, друзья, в этом часе максимально много может быть нашего с вами общения. Поэтому конечно. Отправляйте нам ваши сообщения в наш Телеграм, с удовольствием все их будем зачитывать. Ну а пока, друзья, еще раз пожелаем вам потрясающего вторника.
5: И именно так, дорогие друзья. Ну а мы сделаем прямо сейчас небольшую остановочку в виде, как я понимаю,
6: погоды.
5: Погоды, да,
6: погоды, абсолютно верно. Той самой погоды, которая нам
5: да.
6: нужна.
5: С ней происходят метаморфозы в последнее время. Нам вроде бы обещали дождь вчера, но возможно такое ощущение, что он пройдет и сегодня тоже. Хотя вчера, не знаю, в Душанбе, по-моему, ни капли не упало.
6: А вот ты знаешь, здесь можно поспорить, потому что, да, ночью
5: может
6: вполне
5: быть,
6: возможно дождик, пусть и небольшой, маленький,
5: но
6: был.
5: Был. Да, именно так, дорогие друзья, с погодой происходят очень странные вещи, так что следить за ней придется. Не обязательно иметь свой собственный автомобиль, потому что многие люди, знаешь, особенности у кого своя машина, думают, мыть ее или нет. Ну и по другим причинам, дорогие друзья, в любом случае смотрите, слушайте, чтобы вдруг не промокнуть под дождем. Делаем небольшую остановку в виде прогноза погоды и вернемся совсем скоро.
7: Обугаво Дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятру эхсосному.
8: Салон шурамандагуни азиз. Батаваджухи шуму маалумо дар борай ваз и хаво. Бином ба маалумоти агентии обугаво шиноси Тожикистон, имрус хавой кишвар тагир ёбандай асосан бебориш хоад бод. Ҳарорат дар Хорух 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
9: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
10: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1000 сумӣ узбекӣ 77.3 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ 46 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ 49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 12.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 36 дирам, 1 евро 11 сомонӣ арзиш дорад. در اطرافت مردمی رو گیرد بیار که تو رو با بالا و با پیش تحریک بدهند. آنهایی که تو رو میخوان با قفا و پایین بکشند در گیردمان کافی است. این سخنان جورج کلونی است. یک بار ببینید که همین دو گروه مردم در اطراف شما نیز هستند یا نه. چی نقطه توانستن آدمان همیشه و در هر دور و زمان مهم بود. امروز هم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Как ты оскуфился?
4: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
3: Не поняла.
4: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
5: Мастер слова, дорогие друзья. Сегодня поговорим о фактах о русских народных сказках, которые вы наверняка не знали. Я тоже, честно говоря,
6: не может, догадывался. Может, кто-то и знал, откуда
5: да,
6: мы знаем.
5: Конечно, конечно. Ну что ж, дорогие друзья, расскажем про эти интересные факты и в целом про эти сказки, которые мы очень даже хорошо знаем. Начнем мы, наверное, все-таки с Колобка.
6: Кстати, да, Колобок тот самый. Безусловно, это одна из самых известных русских сказок. Но похожие сюжеты встречаются и в других странах. Во многих из них есть собственные версии истории о круглом хлебе или пироге, сбежавшем от своих создателей навстречу приключениям и неминуемой гибели.
5: Ну вот, например, английская сказка повествует о Джонни Пончике, также известном как Джонни Кейк. Его сюжет очень напоминает Колобка, с той же лишь разницей, что у мужчины и женщины, которые испекли пончик, есть сын. Именно его они и попросили посмотреть за печью, пока сами они работали в саду. Мальчик не следил, и Джонни укатился в лес, где встретился сначала, конечно, землекопов, которые не смогли его поймать, затем медведя, волка и лису. Она-то и съела его.
6: Ну, как и у нас.
5: Как и у нас, да, абсолютно верно. Слушай, вот Джонни Кейк, мне сразу напоминает Джонни Кейдж. Помнишь, есть такой персонаж в Mortal Kombat?
6: Да, действительно интересно. Ну, а в США тоже есть аналог Колобка, это Джонни Пончика. Это уже пряничный человечек. Кстати, тоже очень популярный персонаж, который тоже в итоге перехитрил практически всех своих преследователей, ну, кроме, пожалуй, лисы.
5: Да, лиса везде хитрая, походу.
6: Да, а вот в Германии есть сказка о большом толстом блинчике. Он убегает от трех старых женщин, которые приготовили его и собирались им же и перекусить. Но на своем пути он столкнулся с зайцем, волком, козой, лошадью и свиньей. В конце концов, блинчик встречает троих голодных детей, детей-сирот, и сам прыгает к ним в корзинку, позволяя себе съесть.
5: Прикольно.
6: Это очень милосердно.
5: Милосердно,
6: да.
5: Жертвенно, я бы сказал.
6: Да, жертвенно даже как-то. Ну, вот, как-то так.
5: Ой,
6: да.
5: Ну, Баба-Яга, слушай, не такая она и оказывается простая. Провожай души умерших на тот свет, как тебе такое.
6: Кстати, да, я слышала.
5: Баба-Яга — это не просто злая ведьма, пугающая детей. Это сложный мифологический образ, который объединяет черты как доброй, так и зловещей силы. Согласно исследованиям фольклориста Владимира Пруппа, она является духом-проводником, обитающим на границе миров. Избушка на курьих ножках — символ этого пограничного пространства. Она вращается, открывая лишь дверь избранным героям, которые знают нужные слова или соблюдают особые ритуалы. Это подчеркивает такую сакральную значимость встречи с Бабой-Ягой.
6: Вот, кстати, ты знаешь, я вот про Бабу-Ягу именно слышала, потому что действительно, ну кто будет спорить, что это один из самых популярных и древних персонажей вообще.
5: Конечно.
6: И действительно, вот я слышала о том, что это некий такой проводник, что это совсем не то самое вот злое существо, которым пугают детей. Изначально все было как-то немножко по-другому. Ну что, в большинстве сказок именно она предлагает герою испытание или проверяет его смекалку, терпение и доброту. Несмотря на пугающий облик, Баба-Яга нередко и помогает персонажам, если они проходят, конечно, ее проверку. Почему она это делает? Ну, ее помощь, опять же, связана с функцией проводника. Она способствует переходу героя на новый этап его пути и часто символизирующий духовное или моральное взросление.
5: О, ну тут, знаешь, мы до курочки рябы добрались. Ой, тут так. Все тоже так, все довольно непросто, я тебе могу сказать. Это тоже такая сказка, которую мы и любим, и знаем с самого детства. Скорее всего, это была одна из первых сказок, которые вы услышали в жизни. Это чистая правда, но для взрослого человека она может показаться бессмысленной. Курочка несла золотое яйцо, дед бил и не разбил, бабка била и не разбила, мышка разбила, и почему-то заплакали, хотя вроде бы этого и хотели.
6: По сути, они этого и добивались. Знаешь, я тоже, когда уже подрос, я уже стала задумываться вот о таких вещах. Думаю, вроде и били для того, но потом, в общем, немножко, да, непонятно. Хорошую концовку, в которой курочка пообещала снести новое яичко, причем не золотое, а простое, зафиксировал в своем детском учебнике «Родное слово» все тот же Константин Ушинский. Однако в фольклорном варианте, записанном Александром Афанасьевым, сказка так не заканчивается. Там все гораздо мрачнее.
5: Да, оказывается, дед с бабкой вовсе не пытались разбить золотое яйцо, потому как мимо пробежала мышка, и произошло непоправимое. Старик со старухой тут же разрыдались, да, в печи стало полыхать, верх на избе зашатался, а внучка вообще с горя удавилась. Ужас какой, дорогие друзья.
6: Прям, да, какой-то сюжет фильма ужасов получается.
5: Да, хоррор, дорогие друзья.
6: Ну и неудивительно, что исследователи пытаются проанализировать эту сказку с точки зрения мифологии. Например, по мнению филолога Лидии Мощенской, в курочке ряби отражается космогоническая модель мира, разделенного на верхний, средний и нижний. Верхний мир в традиционной культуре многих народов считается местом обитания небожителей, которые покровительствовали людям. А вот нижний, наоборот, он был населен существами, враждебными для людей. Ну а средний мир — это и есть наша человеческая вселенная.
5: Так вот, деда, баба и курочка представляют наш мир. Мышка — нижний, поскольку несет с собой разрушение, а золотое яйцо — верхний, так как символизирует звездное небо. Ну вот, разбивание последнего может быть воспринято двояко, как созидательное начало появления звездного неба, как и разрушительное конец мироздания. Но это лишь одна из многочисленных интерпретаций. Верите или нет, ну, решайте сами, конечно. Ну что, вот такие вот они, интересные, друзья, сказки, которые мы когда-то читали.
6: Действительно, очень интересные. Ну, ты знаешь, если вот, конечно, где-то уже серьезнее, наверное, там покопаться, поискать, много, наверное, можно еще всего найти. Есть уже и такие более уже поздние сказки, да, более современные, и в них тоже есть какие-то нелогичные моменты, вот, которые, оказывается, тоже можно отнести к каким-то вот таким вот, может быть, конкретного писателя или какого-то, может быть, даже конкретного народа к ним именно, потому что у них свои традиции, своя какая-то история, да, свои какие-то причины, вот именно так выстроить сюжет сказки.
5: Именно так, дорогие друзья. Ну, на самом деле, конечно же, читайте сказки в любом случае, какими бы странными вам не показались сегодня, но, тем не менее, мне кажется, сейчас есть и современные сказки, есть и наши сказки из детства. Читайте абсолютно любые. В особенности делайте это деткам. Читайте побольше.
6: Это и правда, очень важно.
5: Отвлекайте от гаджетов. Ну что, дорогие друзья, мы сделаем тоже небольшую остановку, и с детством тоже будет связан наш розыгрыш, который произойдет совсем уже скоро. Скоро вернемся.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 8-800-777-77. Напиши код из подкрышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Вместе создаем будущее.
8: Рахами телефон Едора и реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
8: Сурудинав Дар Азия Плюс.
9: Бозях кисайтозе азиндаги.
10: Интизори касро хаста месозад, вале бозях интизори дигаре хаст, ки ба кас руху илхоми тоза мебахшад. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: тута рона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 206.
3: در بدن انسان 206 استخوان موجود است، اما هنگام تولد شماره آنها بیشتر، تقریبا 270 عدد است. با کلان شدن بعضی استخوان ها به هم میپیوندند و این شماره کم شود.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
4: Чувствуете, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14:00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущий Андрей Соколов и Лова Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: Второе дыхание. Включай энергию дня.
6: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Ну что, друзья, возвращаемся снова к вам. У нас была такая пауза, ну, в виде понедельника, дорогие друзья. В понедельник мы ничего не разыгрывали, потому что это был выходной день. Но сегодня мы вернулись, чтобы снова с вами поиграть. Готовьте ваши любимые гаджеты. Естественно, друзья, проверьте зарядку, протрите монитор. Вот у меня вот тут заляпанный ужасно, дорогие друзья. Я вот, честно говоря, не проверил. Ну, а вы проверьте обязательно. И не забывайте отправлять сообщение по номеру 28-40-107. Если в течение месяца на что-то забирали, выигрывали, пока вы не допускаете. Месяц прошел, добро пожаловать.
8: Именно так, друзья. А еще не забывайте вовремя забирать те самые свои выигранные подарочки. Чтобы они здесь не залеживались, чтобы мы не забывали и вы не забывали, поэтому успейте это сделать и желательно как можно скорее. Ну и как обычно, вопрос у нас сегодня довольно-таки простой будет, потому что это не очень далекое прошлое. И, конечно же, связан он, как всегда, с детьми. Поэтому всем удачи желаем и слушайте внимательно.
7: Да, в каком году первые прототипы роботов-нянь стали использовать в детских садах Японии, дорогие друзья. Ну вот что-что, вот Япония действительно славится высокими технологиями, спорить тут не будем. И действительно, в каком году первые прототипы роботов-нянь уже стали использовать в детских садах Японии? Предлагайте свои самые интересные версии, друзья. Ну, нам достаточно год назвать, дорогие друзья. Вполне этого будет достаточно. Так, 2000 год, говорит Ушастик. Ну что, спасибо за версию, но надо подумать. Подумайте.
8: Да, это не тот год, который мы ждем.
7: Да, именно так.
8: Есть еще у нас варианты.
7: У нас поздравление тут, оказывается, от Рано. Я думаю, обязательно его прочитаем совсем уже скоро. Так, смотри, у нас есть 1961 год. Ух, как-то давно.
8: Да, никогда так надолго, да, туда куда-то назад ушла. Да. Так, еще есть ли
7: далековато.
8: У нас варианты?
7: 2010, кстати, у нас тоже вот есть.
8: 2010, 2001 есть, да. Год тоже. Спасибо.
7: Но давай, наверное, нет. Мы повторим еще раз все-таки наш вопрос. В каком году первые прототипы роботов-нянь стали использовать в детских садах Японии? Тут есть, в принципе, даже конкретный год. Ну так, 2017.
8: 17-й пишет Парвиз, и Ника тоже исправилась, пишет 2017.
7: 2006.
8: 2006, 2009 тоже есть. Очень много вот вариантов, но пока не видим верного. Еще чуть-чуть подумайте, друзья, потому что вот как-то не очень далеко вокруг да около выходите, и мы вам дали подсказочку, что, конечно, это не совсем далекое прошлое, в любом случае это где-то не так уж далеко, хотя, конечно, как Андрей уже сказал, Япония славится своими технологиями, своими передовыми технологиями, и, конечно же, у них все происходит намного
7: так,
8: раньше.
7: 2001 год, вот, кстати, я тоже предлагаю,
8: тоже
7: 2017 тоже есть у нас год, дорогие друзья, но по-моему, я все-таки как-то
8: ты
7: вот уже...
8: Ты наблюдаешь верный вариант?
7: Так. Секундочку, есть буквально.
8: Или нет? Я вот тоже смотрю, то есть сообщения прилетают, они...
7: Да, есть, конечно,
8: да,
7: есть.
8: Они прям перебивают друг друга, получается. Так, есть, кто нам отправил верный
7: не
8: вариант?
7: Не знаю, правда, имени, просто ZN. Дорогие друзья, имени, увы, но отсутствует. Но я думаю, что в переписке обязательно вот мы имя найдем этого человека. Кто нам отправляет? Или он сам сейчас допишет, скорее всего.
8: Да,
7: так, вот Ника добавляет. Смотри, Ника добавляет 2003 год, и Ушастик добавляет 2025. Так, но ZN, конечно же, Зарина.
8: Зарина.
7: Будем вас поздравлять, Зарина. Да, это правильно. А сейчас год и назовем, кстати. 2005, дорогие друзья, в 2005 году, в 2003 году, кстати говоря, разработали эти прототипы, а именно в 2005 году они уже стали поступать в детские сады, где проходили свои некоторые такие испытания, скажем так. Ну, так что вот так, дорогие друзья.
8: Да, все действительно так, и у нас есть победительница, это, конечно, не может не радовать, мы от души вас, Зарин, поздравляем, приходите.
7: Кстати, ты знаешь,
8: к нам, да, забирайте свой,
7: да,
8: подарочек.
7: Да, обязательно. Mitsubishi компания занималась разработкой этих роботов для присмотра за детьми, общения, обеспечения безопасности, ухода даже за пожилыми людьми. Они отличались особенностью распознавания лица, поддерживали разговор, передавали видео на телефон родителей и даже измеряли температуру. Температуру могли измерить.
8: Здорово, да, и все это происходило уже в 2005 году, да, получается.
7: Получается так. Ну, сейчас, наверное, конечно же, эти роботы уже доработанные и более многофункциональные. Так, у нас еще сообщение, кстати, от Рано, очень большое, почему-то мы его не заметили странным, да, образом, для меня это тоже поражает. Так, поздравляем Фархода, здоровья маме и малышке, кстати, вот, поздравления Фарходу летят, потому что Фарход у нас уже, кажется, дважды дедушка.
8: Дважды дедушка, да. Да. Я думаю, что Фарходу будет очень приятно, и очень хочется верить, что он сейчас слышит. Поэтому, да, не только от нас, от Рано тоже, Фарход, примите, конечно же, поздравления. Есть еще сообщение от Рано. Сегодня день рождения, юбилей моего младшего брата Исмаилова Шавката, известного ученого, заслуженного юриста. Шавкат в переводе с русского означает «слава», и это оправдано, потому что на протяжении всей жизни мой брат, как, впрочем, и все члены нашей семьи, приумножают славу родного Таджикистана.
7: Ой, поздравляем
8: как
7: с юбилеем большого
8: брата.
7: Красиво,
8: здорово и вообще патриотично написано Рано. А мы от души, конечно, присоединяемся к вашим поздравлениям. Искренне поздравляем именинника вашей семье, пожелаем ему долгих лет жизни, пожелаем успехов всяческих, конечно, и большого человеческого счастья.
7: Ну и пускай следующие поколения вашей семьи тоже прославляют нашу страну. В общем, с днем рождения вашего замечательного брата, с юбилеем его, от чистого сердца, от медиагруппы «Азия Плюс». Ну что ж, дорогие друзья, вот на этой позитивной, красивой и замечательной ноте мы сегодня завершаем эфир, но вернемся завтра, обещаем.
8: Да, завтра в это же самое время снова будем рады заряжать вас и вместе открывать такое нужное порой второе дыхание. А на сегодня все. Всем потрясающего продолжения дня, побольше положительных эмоций и до завтра.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках, помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на волна.тиджей.
1: Радио «Азия плюс».

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Эмом Али Рахмон удостоен звания почетного профессора Пекинского университета. Сильный ветер повалил деревья и повредил крыши домов в Габао. Таджикистан и Германия обсудили вопросы трудовой миграции. Орион Бонг впервые провел собственный бизнес-форум. В Душанбе пройдут национальный бег и веломарафон. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز الرژیه.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست الرویک، راهوی بی زود و به خف از الرژیه.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. الرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویله به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: الرویک، حیاتی به الرژیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануатсудирод банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануатсудирод банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
10: Рахами телефонии дорая реклама.
11: Чилюяк.
7: Ставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмомали Рахмон удостоен звания почетного профессора Пекинского университета. Сильный ветер повалил деревья и повредил крыши домов в Гбау. Таджикистан и Германия обсудили вопросы трудовой миграции. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон удостоен звания почетного профессора Пекинского университета за ценный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Китаем, развитие и расширение научных, гуманитарных и культурных связей и особенно глобальных инициатив в области воды и климата. В своем выступлении перед преподавателями и студентами вуза глава государства отметил достижения Пекинского университета, подчеркнув, что 50 граждан Таджикистана успешно окончили этот вуз, а еще 6 человек продолжают обучение по государственным стипендиям Китая. Эмомали Рахмон отметил, что сотрудничество Таджикистана и Китая в сферах науки, образования и культуры может получить новое содержание благодаря реализации совместных научных исследований в областях геологии, изменения климата, охраны ледников, водных ресурсов, истории, археологии, культурного наследия, что также создает прочную основу для подготовки нового поколения конкурентоспособных специалистов в условиях современного мира. В некоторых районах Гбау сильный ветер повалил деревья и повредил крыши домов. Подписчики «Азия Плюс» прислали нам видео из села Манем Шугунанского района, где из-за сильного ветра были повалены деревья, а в селе Вам Рушанского района ветер повредил крыши некоторых жилых строений. Заместитель министра труда, миграции и занятости населения страны Шариф Нурзуда провел встречу со специальным уполномоченным Министерства внутренних дел Германии по вопросам миграции Людвигом Юнгом и сопровождающей его делегацией. В ходе переговоров стороны всесторонне обсудили вопросы подготовки конкурентоспособных кадров в соответствии с требованиями внутреннего и внешнего рынков труда, упорядоченной и безопасной легальной миграции, а также изучения немецкого языка. По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере противодействия незаконной миграции. Орионбанк впервые провел собственный бизнес-форум, собрав на одной площадке представителей крупного бизнеса, предпринимателей, международных финансовых партнеров. На форуме банк представил обновленную экосистему цифровых решений для бизнеса, инструменты, которые помогут упростить операционные процессы, внешнеэкономические расчеты и выход на международные рынки. Особое внимание привлекло участие зарубежных партнеров, включая российский Ростэскимбанк и экспортно-кредитное агентство Казахстана. Сотрудничество с такими институтами, как ожидается, откроет для таджикского бизнеса больше возможностей для безопасной и удобной работы с зарубежными контрагентами. В Душанбе 17 мая состоится национальный забег, а также веломарафон, посвященный Дню молодежи. Старт запланирован на 7 часов утра. Маршрут забега и веломарафона пройдет от площади Чорбох. Мэрия Душанбе приглашает жителей столицы принять активное участие в этих спортивных мероприятиях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона Авали Суатро роллер баруетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: صادق. رекلاما در آسیا پلاس.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благоазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бақайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41
5: رادیو آسیا پلاس.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: Милли Итс. Сифати Баланд Валла Затибештар.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Некоторые мамы и папы хотят потеплее укутать малыша, когда он совсем кроха, даже если на улице жарко. Но груднички перегреваются быстрее взрослых, и важно вовремя заметить, что малышу жарко. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если у малыша влажная шея, горячая спинка или затылок, покраснели щечки, он беспокоится без причины или наоборот становится слишком вялым, возможно, ему просто некомфортно из-за жары. Еще один сигнал – это учащенное дыхание и потливость во время сна. Проверять лучше не ручки и ножки, они часто прохладнее, а именно шею и область груди. Если там жарко и влажно, то значит одежды слишком много. Помните простое правило. Малышу обычно достаточно на один слой одежды больше, чем взрослому рядом. И, конечно же, свежий воздух и комфортная температура в комнате помогают ребенку спать спокойней и чувствовать себя хорошо. Пусть в вашем доме будет тепло, но без перегрева. Берегите своих малышей. А позаботиться о коже ребенка помогут подгузники Sof Premium. Они мягкие, комфортные, нежные и сохраняют сухость до 12 часов.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Делай громче. Радио. Азия Плюс.
4: Ведь и

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: آسیا پلیوس. Рубару, бо мардум, мавч, бо мавчі замона, радіо Азія.

0: مادر شدنی
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
2: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
4: Бангоми тулуи офтоп, вахты кирузи нау сармишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
5: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که درون لذت زندگی است.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
1: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
8: Бонки Милли Таджикистан по максади хисобгири ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1000 сумӣ узбекӣ 77.3 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ 46 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ 49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 12.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 36 дирам, 1 евро 11 сомонӣ арзиш дорад. Дар атрофат мардумеро гирд биёр, ки туро ба боло ва ба пеш таҳрик бидиҳанд. Онҳое, ки туро мехоҳанд ба қафо ва поин бикашанд, дар гирдамон кофӣ аст. Ин суханони Джордж Клуни аст. Як бор бубинед, ки ҳамин ду гурӯҳи мардум дар атрофи шумо низ ҳастанд ё не. Шинохта тавонистани одамон ҳамеша ва дар ҳар давру замон муҳим буд. Имрӯз ҳам.
7: Курби Аспор дар Азия Плюс.
9: Радио Азия Плюс.

0: Тута Руна. Радабандии Таронагои Тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Таджикистан и китайские компании подписали более 50 соглашений на 8 миллиардов долларов. В республике повысят импортные пошлины на кондиционеры и светильники. Таджикистан и Германия обсудили вопросы трудовой миграции. Орионбанк впервые провел собственный бизнес-форум. В Душанбе пройдут национальный бег и веломарафон. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Бубин. Бишунов в Абиракс. Азия Плюс. Мандай Иттелоот в Афарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست بر رقم 94-888-88 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
4: بکوپای баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рекламы телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Азия Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11-22
1: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون کی خونه دار میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسر عالم. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан и китайские компании подписали более 50 соглашений на сумму 8 миллиардов долларов. Глава государства Эмомали Рахмон на встрече с китайскими бизнесменами представил экономический потенциал республики, отметил благоприятный инвестиционный климат, реформы в сфере защиты капитала и новые возможности для бизнеса, сообщает пресс-служба президента. Было отмечено, что объем китайских инвестиций в экономику Таджикистана достиг почти 6 миллиардов долларов. В республике работают свыше 700 компаний с китайским капиталом. Среди приоритетных направлений сотрудничества названы энергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, промышленность, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, искусственный интеллект и развитие зеленой экономики. С 1 июля в стране повысят импортные пошлины на кондиционеры и светильники. Ставка ввозной таможенной пошлины повышается с 5 до 15 евро за штуку. Речь идет о кондиционерах оконного, настенного, потолочного или напольного типа, а также отдельных промышленных кондиционерах с автоматической регулировкой температуры и влажности. Также повышается ставка на ряд позиций по группе люстр и другого электрического осветительного оборудования, потолочного или настенного, с 15 до 30 евро. В перечень входят отдельные виды светильников, предназначенных для использования со светодиодными источниками света, а также изделия из пластмассы, керамики, стекла и других материалов. Заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шариф Нурзуда провел встречу со специальным уполномоченным Министерства внутренних дел Германии по вопросам миграции Людвигом Юнгом и сопровождающей его делегацией. В ходе переговоров стороны всесторонне обсудили вопросы подготовки конкурентоспособных кадров в соответствии с требованиями внутреннего и внешнего рынков труда, упорядоченной и безопасной легальной миграции, а также изучения немецкого языка. По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере противодействия незаконной миграции. Орионбанк впервые провел собственный бизнес-форум, собрав на одной площадке представителей крупного бизнеса, предпринимателей и международных финансовых партнеров. На форуме банк представил обновленную экосистему цифровых решений для бизнеса, инструменты, которые помогут упростить операционные процессы, внешнеэкономические расчеты и выход на международные рынки. Особое внимание привлекло участие зарубежных партнеров, включая российский Росэскимбанк и экспортно-кредитное агентство Казахстана. Сотрудничество с такими институтами, как ожидается, откроет для таджикского бизнеса больше возможностей для безопасной и удобной работы с зарубежными контрагентами. В Душанбе 17 мая состоится национальный забег и веломарафон, посвященный Дню молодежи. Старт запланирован на 7 часов утра. Маршрут забега и веломарафона пройдет от площади Чорбол. Мэрия Душанбе приглашает жителей столицы принять активное участие в этих спортивных мероприятиях. Сегодня юношеская сборная республики по футболу до 17 лет проведет заключительный матч группового этапа Кубка Азии этого года. Соперником команды станет сборная Саудовской Аравии. Встреча начнется в 22 часа по душанбинскому времени. Ранее наша команда одержала 2 победы подряд и досрочно обеспечила себе выход из группы, а также путевку на чемпионат мира этого года. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.tj.info или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست نده.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-0606.
8: Бахшида вас сиву панч сологии и стихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсоди рутпонг. Порой соеб корони висте соли. Акнун бо чор дафо изи солона. Бо пули милли карс бигирет. То сиюми сентябра зиним коня дисте фода борда. Исте солоти худро рушт бидихет. Вахам дар тахкими иктидори исте соли кишвар. Сам гузурет. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо хам кадами рушти иктисоди милли. Ба пушти боли бо этимоди соеб корони ватаниям. Сану отсоди Ротбонг. Хадафи мо муваффақияти шумо.
9: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
8: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
10: Слушай, чувствуй, танцуй.
11: Радио, радио.
10: Азия Плюс.

0: Союз представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шуномандагони азиз. Агентии Обу Гаво Шиноси Тоджикистон хабар дод, ки хавои иншом дар кишвар тағйир ёбанда асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорук 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 16 дараҷа гарм, Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби булидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.
4: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

Вчера еще только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. К психологам обращаются не только молодые люди, но и зрелые пары. Многие из них обеспокоены тем, что их чувство проглотил быт, и как-то с годами становится скучно. Итак, как освежить чувства в браке? Есть ли какие-либо лайфхаки?
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Знаете, у брака есть одна особенность. Вначале бабочки в животе, а через пару лет проявляются тараканы в голове. Причем у обоих. Но есть хорошая новость. Чувства можно освежить. И для этого не обязательно менять партнера. Иногда достаточно обновить поведение. Итак, лайфхаки для пар. С юмором, но по делу. Лайфхак номер один. Перестаньте быть соседями по квартире. Если ваши диалоги выглядят так. Хлеб купил? Да. Свет выключи? Угу. Поздравляю, вы не муж и жена, вы соседи. Добавьте в речь жизнь, шутку, комплимент, интерес. Хотя бы раз в день скажите что-то не про быт. Лайфхак номер два. Верните первое свидание. Когда вы в последний раз собирались друг для друга, а не потому, что гости придут, сделайте мини-свидание. Даже дома, даже с пловом, но с настроением. И да, отложите телефон, пусть отдыхает. Лайфхак номер три. Не копите обиды, вы не склад. Некоторые пары живут по принципу «я запомню, все запомню». И однажды, не надо однажды, говорите сразу, но спокойно, иначе потом взорвет так, что соседи тоже узнают подробности вашей личной жизни. Лайфхак номер четыре. Добавьте новизну. Мозг любит новое. Если каждый день одинаковые чувства засыпают, смените маршрут прогулки, приготовьте что-то необычное, попробуйте новое хобби вместе. Даже небольшие изменения уже оживляют отношения. Лайфхак номер пять. Флирт не только для чужих. Почему-то с чужими люди умеют шутить, улыбаться, а дома строгий режим, серьезный человек. Верните легкость, подкол, взгляд, прикосновение. Вы не только родители и партнеры, по быту вы еще мужчина и женщина. Лайфхак номер шесть. Не превращайтесь в контролера. Постоянные проверки, допросы, ревность убивают не только свободу, но и чувства. Там, где нет воздуха, любовь не живет. Лайфхак номер семь. Благодарите. Да-да, простое спасибо работает лучше, чем вы думаете. За мелочи, за работу, за присутствие. Люди тянутся туда, где их ценят. Итак, освежить чувства – это не про глобальные перемены. Это про маленькие ежедневные действия. Любовь не исчезает внезапно, она просто перестает получать внимание. Поэтому, если хотите как раньше, начните вести себя так, как тогда, только уже с опытом и пониманием, что рядом ваш человек. На этом все, мои хорошие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилоро имрузгир маблагашро бат пардохнамо. Тило банасия тоа ждамо. Беками сева бепеш пардох. Танго асен здагум. То бисто се юбимай. Туй нас дихест? Юмихо яз дигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекцией нави и толиои. Босифати олиди даннамуда. Фархиатро хода дехсоснамо. Дар хотирдор имруз интихоб. Фардо ифтихор. Насия мераваду. Тило мемонат.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи мусихи и ширкати Сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: دارند. یعنی از این برمی‌آید که این عیبی مو یا یگان خیل گرسنه چشمی نیست.
1: بوسمیمای ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کولای ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Некоторые мамы и папы хотят потеплее укутать малыша, когда он совсем кроха, даже если на улице жарко. Но груднички перегреваются быстрее взрослых, и важно вовремя заметить, что малышу жарко. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если у малыша влажная шея, горячая спинка или затылок, покраснели щечки, он беспокоится без причины или наоборот становится слишком вялым, возможно, ему просто некомфортно из-за жары. Еще один сигнал – это учащенное дыхание и потливость во время сна. Проверять лучше не ручки и ножки, они часто прохладнее, а именно шею и область груди. Если там жарко и влажно, то значит одежды слишком много. Помните простое правило. Малышу обычно достаточно на один слой одежды больше, чем взрослому рядом. И, конечно же, свежий воздух и комфортная температура в комнате помогают ребенку спать спокойней и чувствовать себя хорошо. Пусть в вашем доме будет тепло, но без перегрева. Берегите своих малышей. А позаботиться о коже ребенка помогут подгузники Sof Premium. Они мягкие, комфортные, нежные и сохраняют сухость до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
4: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: Радио Азия Плюс.

Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
5: تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر را
4: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
5: 48-888-222
4: و یا در سمانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست. رقم تلفنی داره رکلامه
5: 41-41
1: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хона ва коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашҳои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی آبیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41-41.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Некоторые мамы и папы хотят потеплее укутать малыша, когда он совсем кроха, даже если на улице жарко. Но груднички перегреваются быстрее взрослых, и важно вовремя заметить, что малышу жарко. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если у малыша влажная шея, горячая спинка или затылок, покраснели щечки, он беспокоится без причины или, наоборот, становится слишком вялым, возможно, ему просто некомфортно из-за жары. Еще один сигнал – это учащенное дыхание и потливость во время сна. Проверять лучше не ручки и ножки, они часто прохладнее, а именно шею и область груди. Если там жарко и влажно, то значит одежды слишком много. Помните простое правило. Малышу обычно достаточно на один слой одежды больше, чем взрослому рядом. И, конечно же, свежий воздух и комфортная температура в комнате помогают ребенку спать спокойней и чувствовать себя хорошо. Пусть в вашем доме будет тепло, но без перегрева. Берегите своих малышей. А позаботиться о коже ребенка помогут подгузники Sof Premium. Они мягкие, комфортные, нежные и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Шарики Лазабор, Мили и Цвакевси. Формующий хурок «Осон Вабейнаубат».
3: Салам достан азиз. Оё боре фикр кардед ки чаро дар вақти стресс мо ба ғизои калорияи зиёд дошта бештар хоҳиш пайдо мекунем. Тадқиқоти Олимон аз Техас муайян кардааст ки ин рафтори эволюсия нест. Вақте маъна ҳис мекунад ки давраҳои душвор омаданд, он ба таври автоматӣ хӯроки серғизоро интихоб мекунад, то захираи энергияро зиёд кунад. Ин иродаи суст нест, ин механизми зиндамонӣ аст. Вақте стресс мегузарад, иштиҳо низ ба эътидол меояд.
2: Бо замимаи Милли Итс хӯрок фармоиш дода, то дар
3: душвор омаданд, он ба таври автоматӣ хӯроки серғизоро интихоб мекунад, то захираи энергияро зиёд кунад. Ин иродаи суст нест, ин механизми зиндамонӣ аст. Вақте стресс мегузарад, иштиҳо низ ба эътидол

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции «Зур» от «Олив». «Волне» – кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Авджи Давлат Сифлат Таб Он Ро Дурузе Бейш Нест. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерипост. Бедиль.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11-22.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد حوادثی که گذارم.

0: «Волна Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по «Волнам Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное — продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Модель Гуивасе и Дукамераки. Вазепуи сайт бай сайт. Волна. Родному и шло дар олами яхтонго.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: Мурдаро бари чи ми пушанд. Чашм. Огох бош. Хок хилват гохи асрар асту. Мо но махремим. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11-22
1: رادیو آسیا پلوس

Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Так звучит радио «Азия плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
1: Я все

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эйсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زوچی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22. Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Гарзиту чашми.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به همدیگر است بانک ایمون انترنشنل 11-22
1: آسیا پلوس هر روز یک

0: моя. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

Радио. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.